0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Название обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
5: Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки «Тойота» по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
8: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радіо Сі, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радіо Сі. Новости, спонсор выпуска ОТД «Перевіт». Завод стінових матеріалів «Перевіт».
1: Доброе утро. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек, он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама.

0: скидки Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: СМИ «Радио Си» зарегистрировали.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. С вами Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня уже 13 августа, на часах 7:10, в центре города плюс 17. Да, на улице сегодня с утра свежо, но зато уже солнечно, и сегодня обойдемся без дождей. А что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Добрый день.
10: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Прексалин противовирусное, 20 таблеток.
9: Такого не существует.
10: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
11: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
12: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Тирпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы и на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до Проезжей. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
18: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых Бригад 27. Телефон 34-43-200.
19: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на радио Оси гороскоп на сегодняшний четверг, 13 августа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
0: Почему строителям лучше бы учитывать мнение фанатов Гарри Поттера? Об этом минут через пять на радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.22 в центре Екатеринбурга, пока плюс 17. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой или

0: 45. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 7.25. В центре города плюс 17. Сегодня днем до плюс 27. И в основном без осадков. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама.
3: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская Черкашин и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез Провансаль ЕЖК. 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре города плюс 17, днем до плюс 27. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Екатеринбург с рабочим визитом посетил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По данным ОРА.РУ, он проверил подготовку города к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре. Екатеринбург к фестивалю полностью готов. В Свердловском парке «Оленьи ручьи» закрыли часть маршрутов из-за паводка. Администрация парка обещает сообщить, когда вода отступит и туристы смогут снова гулять по любимым местам. Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность. В основном без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 25-27. В Нижнем Тагиле и в Новоуральске плюс 21-23. В Краснотуринске плюс 20-22. В Первоуральске плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре пока плюс 17. Сегодня четверг, 13 августа, и сегодня есть повод рассказать, кому на самом деле принадлежит идея создать телевидение. И кто эту идею доработал. Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойный.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Жак, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна, на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской и собирается транспортно-трудовой Губахинский проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 17 днем до плюс 27. А сейчас на Радио Эси заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработал на производстве непромокаемой обуви и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Вытягивайте с вами. Доброе утро. В Экиморге 7.54, в центре города плюс 18. За окном прекрасное солнечное утро. И сегодня последний сухой день на этой неделе. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А после новостей на Радио Си начнется вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны: Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в Доме культурный от SKM Development в Автузгородке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ООО СЗ SKM Библиотечная. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Сегодня в Кировском сметана Полевское 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка молочный 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: 103,7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем до плюс 27. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Визит замглавы администрации президента Сергея Кириенко в Екатеринбург связан с подготовкой к приезду Владимира Путина. Президент может посетить международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом говорят источники портала Ура.ру. Когда фестиваль в 2024 году проходил в Сочи, Кириенко также проверял площадку перед визитом президента. Еще один источник, близкий к федеральному правительству, назвал вполне вероятным приезд Владимира Путина в Екатеринбург в сентябре. Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург 12 августа, проверил объекты инфраструктуры фестиваля, провел встречу с губернатором Денисом Паслером. В Екатеринбурге мужчины устроили погоню за такси после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Девушки сели в такси, а хулиганы начали преследовать их на черном Мерседесе. Водитель пытался уехать, однако один из возмущенных парней подбежал к такси и потребовал открыть заблокированную дверь. Когда таксист продолжил движение, преследователи несколько раз выстрелили из травматического пистолета. СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», полиция разыскивает участников конфликта, пишет Ядин. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил Уралгидромет. По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится. Днем плюс 16-20. По данным фонда ФОБОС, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 15 до 23 градусов. Ночами ожидается похолодание до плюс 9. И синоптики прогнозируют дожди. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, Мариус и Джулия, песня «Rain». У нас вот дождь, только в таком исполнении. Сегодня последний сухой, теплый день на этой неделе. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 13 августа. У нас впереди и игра «День рождения каждый день». И уже скоро расскажем новости из мира автомобилей. А прямо сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Я называю несколько блюд или продуктов, а вы угадываете страну, где эти кушания традиционные и популярные. Кто первым дозвонится, назовет страну, которую мы сегодня загадали с помощью блюд, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103-7. Блюда на сегодня такие. Фахитос, гуакамоле и кесадилья. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас, 235-103-7, пробуйте, дозванивайтесь. А пока что на Радио Си «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи.

0: агрегат 27А. Телефон 34 43 200.
1: В Екатеринбурге 8:10, в центре города плюс 18. Минут через 10 на Радио Си узнаем, насколько хорошо сауна помогает справляться с жарой. И уже скоро подведем итоги вкусной игры. Радио Си с вами. Доброе утро.
2: Реклама.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
0: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акции до 31 августа 2026 года.
9: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сивагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный, сливочный. Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Одна пицца хорошо? Две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
13: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
14: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Челюскинцев от Восточной до Свердлова. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. На Березовском тракте Трудовой до Барьерной. На Московской от Обездной до Волгоградской. И на Норильской от Железнодорожного переезда до Проезжей. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
2: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете... Какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас? «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Останавливайся с вами. Доброе утро. На часах 8.17. У нас продолжается вкусная игра. Уже прозвучали такие блюда, как фахитос, гуакамоле, кесадилья. И какую страну по этим блюдам мы сегодня загадали? Какие у вас идеи? Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Ну что, какие идеи? Какую страну загадали? Что скажете?
1: Мексику.
0: Мексику? Как догадались?
1: Очевидно, по-моему.
0: Ну, какое-то из блюд наверняка более характерное.
1: Фахитос, наверное.
0: Фахитос,
1: конечно.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Эльвира.
0: Эльвира, а вы что больше всего любите, фахитос, гуакамоле или кесадилью?
1: Ну, наверное, кесадилью.
0: Распространенней.
1: Да, распространенней.
0: И можно самой сделать, да?
1: Да, да, да, точно.
0: Понятно. А как делается, помните? Ну, вдруг.
1: Да, берется лепешка тортилья и начинка там может быть разнообразной, но обязательно должен быть сыр, насколько я помню, какие-то бобовые, кукуруза или просто бобовые.
0: Ну вы прям вообще, слушайте, весь рецепт рассказали. Кесадилья, да, лепешка с сыром в основном, фахитос, лепешка с жареным на гриле мясом и овощами, а гуакамоле – холодная закуска или соус из мякоти авокадо в виде пюре.
1: Ой, да, точно.
0: Сейчас вот сказал прямо и как будто захотелось.
1: Да,
0: особенно
1: точно.
0: Гуакамоле на завтрак. Эльвира, я вас поздравляю, вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Отлично, спасибо, так приятно.
0: Можно вот и мексиканскую кухню, мне кажется, заказать по такому случаю.
1: Я тоже так думаю.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра на радио ИСИ нас ждет завтра. А буквально через 3 минуты поиграем в день рождения каждый день. Телефон радио ИСИ прежний 235-103.7.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем...

бог с ним. Слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, на часах 8:21. На Радио Си начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на концерт «Город влюбленных людей» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 11 июля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 11 июля. Если это ваш день рождения, смелее набирайте 235-103.7. Это телефон Радио Си. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследований опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
1: Реклама.
3: Уникум авто с пробегом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 19. Сегодня днем до плюс 27. Радиусе с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
4: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
5: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.29 у нас проходит игра «День рождения каждый день». Уже прозвучала играющая дата, и до нас дозвонился Владимир. Владимир, где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: На работе сейчас.
0: Чего делаете на работе?
1: Компания «Синулант», наверняка слышали.
0: Наверняка. Нет таких екатеринбуржцев, кто не слышал про такую компанию. Может быть, даже не только Екатеринбург. Любите вообще поиграть?
1: Ну да.
0: Азартный вы человек?
1: Ну нет.
0: Нет?
1: Не азарт.
0: Чтобы была лотерея, но беспроигрышная. Вот примерно
1: ну,
0: так.
1: Что-то типа такого.
0: Да, чтобы точно знать, что можно дозвониться, вот, например, как на Радио Си, и получить гарантированно приз. Концерты любите?
1: Смотря какие.
0: Приятные, с хорошей музыкой.
1: Конечно.
0: Ну, тогда получите пару билетов на концерт «Город влюбленных людей».
1: Отлично, спасибо, как раз рядом живу.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам концерт, информация на правах рекламы. В программе прозвучат любимые виниловые шлягеры, но в свежем авторском прочтении музыкантов-исследователей, глубоко очарованных музыкальной эстетикой эпохи СССР. В концерте участвуют трио Дениса Галушко, струнное трио Натальи Смолиной, трио «Прованс» и другие. Встречаемся 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на Радио Си.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим. Поиграем еще и завтра, потому что играем мы каждое буднее утро. Полдевятого в Екатеринбурге в центре плюс 19 на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ «Жилой комплекс» «Клевер Парк».
6: Доброе утро. Горячая вода вернется жителям Екатеринбурга 19 августа. Как сообщил мэр Алексей Орлов, теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для нагрева уже с вечера 12 августа, но ее направят для проведения прессовок. Они продлятся неделю, сообщил мэр. В Свердловской области идет похолодание. К выходным в регионе установится осенняя погода. С субботы до вторника ожидается днем прохладнее плюс 20 градусов и дожди, сообщил метеоролог Алексей. В новом учебном году разрешат оспаривать плохую оценку за поведение ребенка в школе. Родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров, если не согласны с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение», передает РИА. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета «Ру». Главным городом для одиночного отдыха стал Сочи. Далее идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 25-27. В Каменске-Уральском плюс 23-25. В Асбесте в Полевском плюс 22-24.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 29, в центре плюс 19. Сегодня 13 августа, день рождения у Фиделя Кастро. Какое обещание он не выполнил за 90 лет? Об этом минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31 августа 2026 года.
9: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: На радио «СЕ» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. На Березовском тракте от Рудовой до Барьерной. На Вегей-Медгейна от Сахарова до Краснолесья. На Амундсена от Краснолесья до Ванцовского. Ну а самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр, Репина тоже в центр.
10: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 8:46 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем до плюс 27. Сегодня последний сухой и теплый день на этой неделе. А сейчас на Радио С заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
1: Радио «Си». Золотые хиты.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 13 августа. В Ахтемурге без 5,9, в центре города плюс 20. Что делать с квитанциями, если дома не было ни холодной, ни горячей воды? Об этом на Радио Эси в новостях через 5 минут. А еще узнаем, когда откроется 94-й театральный сезон мускомедии. После новостей с 9 до 10 на Радио Эси будем разгадывать невероятный вопрос. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Эси.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Тик-так. Время уходит.
15: Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
16: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
17: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
18: Отправляемся в морской круиз.
19: Шоу дельфинов «Морской круиз».
17: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 27. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Доброе утро. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах, заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. В нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. Сегодня холодную воду подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства, а горячую воду обещают вернуть екатеринбуржцам на следующей неделе. В Екатеринбурге подростки разбили стекло троллейбуса. Инцидент произошел накануне вечером на станции Таганская. Малолетние хулиганы разбили стекло у троллейбуса номер 33. Они также повредили кузов машины. Теперь требуется ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге уже неоднократно пытались повлиять на подростков-зацеперов. Осенью прошлого года их массово ставили на профилактический учет. Силовики наблюдали всплеск случаев хулиганства в общественном транспорте. Свердловский театр «Мускомедия» откроет свой 94-й театральный сезон 9 сентября на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Решение о переносе площадки принято в связи с реконструкцией основной сцены театра. По словам министра культуры области Ильи Маркова, реконструкция театра не повлияет на показ спектаклей. Новая площадка позволяет сохранить полноценный репертуар. На новой сцене зрители, в частности, увидят постановки большой формы, в том числе Екатерину Великую и Колдунью. Кроме того, для показов спектаклей задействуют малую сцену имени Михаила Сафронова Свердловской мускомедии и ДКЖ, сообщает Департамент информполитики. Женская сборная России по спортивной гимнастике сегодня начинает борьбу за медали чемпионата Европы в Хорватии. Первый комплект наград будет разыгран в личном многоборье. Наши спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Международной федерации гимнастики. Последний раз российские гимнасты участвовали в чемпионате Европы 5 лет назад. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Столица». Официальный дилерский центр «Грузомол». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. И плюс 25, 27.
2: Реклама. Забегай.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Завариваюсь с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 13 августа. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 20. Сегодня днем до плюс 27. Успеваем наслаждаться последним теплым и сухим днем на этой неделе. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио ИСИ. Разыграем пару билетов на джазовый концерт, который называется «Три дивы, три курочки» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. О чем речь, как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Попробуйте предположить. Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр.

0: Частота ограничена. Подробности в гипермаркетах Доблята.
1: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Сибирском тракте от взрывников до Лесотехнического университета. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Московской от Чёрса до Волгоградской. На Объездной от Громова до Амундсена. И еще пробка на Якаде от реки Березовка до 13 километра. Самые загруженные магистрали – Токарев в сторону Кирова, Ленина в обе стороны, Московская к Объездной.
3: Реклама.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.15, в центре Екатеринбурга уже плюс 21, сегодня днем до плюс 27. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
0: Почему строителям, проектировщикам, архитекторам иногда лучше прислушиваться к фанатам Гарри Поттера? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио «Синяя», золотые хиты. На часах 9.21 в центре Екатеринбурга плюс 21. За окном прекрасное солнечное утро, уже переходящее в день. А в невероятном вопросе на Радио «Синяя» мы сегодня говорим про прошедшую ночь. И вот прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. 235-103.7, телефон Радио «Синяя». Что же они там делали в два раза чаще мужчин? Что скажете вы?
1: Я думаю, что женщины смотрели два раза чаще на небо.
0: Сегодня ночью? Прошедший?
1: Да.
0: А почему? Чего делали?
1: А потому что был парад планет, поток Персиды.
0: Ну, смотрели. А что еще делали при этом?
1: Что, наверное, загадывали желание.
0: Ну, конечно, загадывали желание на падающую звезду. Просто смотри, ты чего просто смотри? Надо загадать желание. Все, разгадали. Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Жень, у вас жена не спала сегодня ночью? Загадывала желание?
1: Нет, она спала.
0: А как догадались?
1: Да, я вот вчера как раз разговаривал там со знакомым, он собирался ехать, и его агитировала на это жена.
0: Романтично звучит, конечно, чтобы жена уговаривала мужа поехать смотреть на звезды, чтобы загадывать желание.
1: Да.
0: Видимо, накопилось, да? Список желаний еще с собой взяла.
1: Да, скорее всего.
0: А как думаете, сработает?
1: Да, конечно, надо главное верить в это.
0: Вот это точно. Вот, кстати, еще вчера было затмение солнца с полной короной.
1: Да.
0: Мы, конечно, это не видели.
1: Да.
0: А вот, но то, что в интернете публикуют записи, это вообще видео, это прям очень круто выглядит. Жень, я вас поздравляю, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си и получаете пару билетов на джазовый концерт «Три дивы, три курочки».
1: Прекрасно, прекрасно. Это очень здорово, спасибо большое.
0: А сейчас поподробнее расскажу про сам концерт, информация на правах рекламы. Три блистательные вокалистки, три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Бериашвили и Екатерина Балыкбаева. Вы услышите джаз по-новому, от классики до смелых импровизаций и почувствуете энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток. Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Матвеев Евгений, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
2: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 9.26, в центре города плюс 21, сегодня днем до плюс 27 и без дождей. Радио «Си» с вами, доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сыр-сыр!

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖК SKM River от SKM Development на Уктусе. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM River Park. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на часах 9.31 в центре Екатеринбурга плюс 21. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Холодная вода подается екатеринбуржцам в полном объеме, а вот горячей нет более чем в половине жилого фонда. Сегодня водоканал начинает подавать подготовленную холодную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать на следующей неделе, ориентировочно 19 августа, сообщил мэр города Алексей Орлов. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Ремонт в 2026 году в России заметно подорожал. За полгода цены выросли примерно на 6-7%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня последний жаркий и сухой день на этой неделе. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 25-27. В Первоуральске плюс 22-24. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 21-23. В Краснотурьинске плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио «Си Корона» и песня «Ритм ночи» – «The Rhythm of the Night». Вот как раз про ночь мы и говорили сегодня в «Невероятном вопросе». Про ночь не простую, а прошедшую. И, как мы выяснили, вот прошедшей ночью женщины в два раза чаще мужчин загадывали желание на падающую звезду. Понятное дело, что смотрели далеко не многие. И вот кто смотрел, мужчины и женщины, женщины загадывали желание в два раза чаще. Новый «Невероятный вопрос» на радио «Си» будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Объездной от Громова до Амундсена. На Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. И на Сибирском тракте от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Репина из центра, Восточная в обе стороны, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
11: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 13 августа. 9 часов и 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21, днем до плюс 27. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, кто придумал идею цветного телевещания и кто эту идею разработал и внедрил.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bird Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Радио ИСИ, золотые хиты, на часах 9.56, в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Какие звезды приедут на открытие международного книжного фестиваля «Красная строка»? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: 103.7 FM. Радио ИСИ.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018 и собрал целую коллекцию уголовных дел. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. На незаконно легализованные деньги купил себе БМВ, несколько лет для личных поездок использовал топливо, принадлежащее больнице. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет Е1. Трое туристов погибли в Дагестане за сутки, еще один без вести пропал. Все экскурсии на воде в республике остановлены. По данным телеграм-канала «Шот», тела двоих молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море. Накануне днем они приехали в Избербаш из Ингушетии. На месте ЧП работают следователи. За 2 часа до этого в Сулакском каньоне катер с 7 туристами влетел в скалу и опрокинулся. Все упали в воду. От серьезных травм скончался 60-летняя женщина из Ижевска. Остальных пострадавших эвакуировали. Напомню, Дагестан в последнее время стал регионом, стремительно набирающим популярность у отдыхающих. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели, завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля, 23 августа, Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история 5 друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с 2 угрозами. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе.

0: Радио Оси с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Оси ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.

0: «Лазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 13 августа. Летняя погода продолжает нас пока еще радовать. В центре плюс 22, днем до плюс 27. Каким образом сауна помогает справиться с жарой? Об этом минут через 10 на Радио Си. Через минуту Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита».
0: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
0: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 22. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о том, как использовать сауну в жару. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом. Уникум зимой и летом.

0: Радио Си, золотые хиты, это TS for Fears, Shout, на часах 10.29 в центре Екатеринбурга плюс 22. У нас впереди Калажеро Пасси с песней Face La Mer, или «Глядя на море», песня хоть и романтичная, но очень мощная, жесткая. А прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Жилой комплекс» «Клевер Парк».
1: Доброе утро. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Екатеринбург с рабочим визитом посетил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По данным ОРА.РУ, он проверил подготовку города к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре. Екатеринбург к фестивалю полностью готов. В Свердловском парке олени и ручьи закрыли часть маршрутов из-за паводка. Администрация парка обещает сообщить, когда вода отступит и туристы смогут снова гулять по любимым местам. Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 22, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 25-27. В Каменске-Уральском плюс 23-25, в Асбесте-Полевском плюс 22-24.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нужен pour mourir.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Вот чем в этом случае может помочь агентство?
3: Вы знаете, сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы вообще проводим регулярно. И бывает так, что вот вы, например, нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия. А бывает, что риэлтор и вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно, обратиться к нам в «Диал». И сделку организуем, учитывая обоюдные интересы сторон, и безопасность соблюдем. И часто бывает так, что для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, организовать регистрацию сделки. Но очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами. И что же мы укажем вот в основном в договоре купли-продажи. Бывает важно грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры. Вопросы с коммунальными задолженностями также отдельная тема, и она нуждается на самом-то деле в пристальном внимании профессионалов, я бы сказал. Так что, друзья, обращайтесь, ждем ваших звонков по телефону 22 22 181.
2: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Город Екатеринбург, улица 8 марта, 110.
1: Радио «Си».

0: Радио «Оси» с вами на часах без 20:11 в центре города плюс 23. Сегодня 13 августа, день рождения у Фиделя Кастро. Какое обещание он так и не выполнил, прожив 90 лет. Об этом минут через 5 на Радио «Оси».
1: Реклама.
2: Сыпь,

0: атаки, твое греческое настроение.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик Холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Wet, Love is All Around. В Химурге без 15.11, в центре плюс 23. Сегодня днем до плюс 27. У нас впереди молодая английская певица, которая начала свою карьеру буквально в прошлом году. Это Сиена Спиро и песня Die on this Hill. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
1: Радио Си.

Радио Си, золотые хиты на часах 10:58 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Через пару минут на радио Си в новостях поговорим про самый востребованный спорттовар первой половины 26 года. И тут сюрприз-сюрприз, это экипировка для падала. Екатеринбург, похоже, тоже становится столицей того самого падала. Подробности в новостях на радио Си через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. На радио Си Джим Брикман, Angel Eyes.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Все новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. В прошлый раз был здесь в 2013-м, напоминает агентство ТАСС. Путин участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске и впервые посетил Курильские острова. Побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на Итурупе, попробовал икру, посетил Курильскую центральную районную больницу, поговорил с медиками, пообщался с местными жителями. Между тем, МИД Японии заявил решительный протест из-за визита Путина на Итуруп. В соседней Челябинской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает челябинский портал 74.ru. Продолжается также атака беспилотников на город Орск. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в регионе работает ПВО. По его словам, враг использует взрывные устройства, начиненные множеством осколочных элементов. Глава региона попросил граждан не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещениях, сообщает портал Е1. В Свердловской области подешевел бензин. Процесс продолжается уже несколько недель. За последнюю неделю 92-й потерял более процента, стоит в среднем 68 рублей 39 копеек за литр. Примерно так же подешевел 95-й. Сейчас его средняя цена 72-71, говорится в свежем отчете Свердловскстата. Дизельное топливо подешевело почти на процент и стоит 84 рубля 41 копейку. При этом все виды топлива на прошлой неделе подешевели также примерно на процент, пишет портал «Сигнал». Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов по числу студентов. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости. В первой десятке также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По данным ведомства, к 2036 году в России появится 40 новых студенческих кампусов. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падела сейчас в крупных российских городах, и Екатеринбург здесь в авангарде, активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект «Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 23, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. 11:09 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 13 августа. И пока еще летняя погода нас продолжает радовать в этот четверг. В центре города +23, днем до +27. Успеваем наслаждаться последним теплым и сухим днем на этой неделе. Да, к нам придут дожди и ощутимое похолодание. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Леонида Агутина и Владимира Преснякова, песня «Аэропорты». Ну а через минуту песня, наполненная солнечным летним настроением, это «The Colors» и песня «Итало Диско» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА УКРС 22 660 03 50 01 Екатеринбург.

0: Петровки твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.
5: Радио Си старается и проводит каждый день со вкусом. Помогает нам в этом вкусная игра. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте правильно, и вкусный приз будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям,

С Яндекс.Едой забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. Огарин 118 774 603 5730, город Москва.

0: на радио C Ace of Base, а это на минуточку музыка рубежа веков или рубежа тысячелетий. Пол 12 в Эфимурге, в центре города плюс 23 градуса, сегодня да, плюс 27. Впереди мануары певицы Энели 3 to 1, а прямо сейчас на радио C новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. За ночь силы ПВО перехватили 362 украинских беспилотника. БПЛА ликвидировали над приграничными центральными регионами Башкирии, Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. В Свердловской области подорожал сахар. За неделю прибавил 1.5% и стоит в среднем 82,70 за килограмм. Это движение ожидалось в разгаре сезона заготовок. При этом, по данным Свердловскстата, снижаются цены на овощи. Екатеринбургские подростки снова ополчились на общественный транспорт. На этот раз малолетние вандалы разбили стекло троллейбуса номер 33, оторвали лестницу, повредили кузов и сбежали. Инцидент произошел вчера вечером на остановке Таганская. Хулиганов ищет полиция. Сегодня отмечается Международный день левшей. Левши составляют около 10% населения планеты. Среди них Леонардо да Винчи, Наполеон, Стив Джобс и другие выдающиеся личности. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: от подобных песен на радио Си. Дожди, конечно, не останавливаются, но дожди в таком исполнении гораздо приятнее, чем за окном. Только что у нас Шер, Rain Rain на радио Си. В Эктимурге 11.43, впереди золотая коллекция. В этом выпуске у нас Рио, Shine On, Роксет, и уже скоро Юритмикс с хитом The Miracle of Love откроет золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902 270 77 38 0.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио «Си» Рио «Шайнон» в золотой коллекции этого часа. Песня, от которой становится и ярче, и светлее. 11.56 в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио «Си» с вами Леонид Филиппов. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. ВСУ атаковали очередной логистический центр «Валдберрис», на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейс» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты. Проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. Ранее сегодня глава Башкирии Ради Хабиров сообщил о том, что обломки БПЛА упали в промзону в зоне Салавата, и там возникло возгорание. Екатеринбургский водоканал поднимает тарифы на фоне скандала с отключением воды в городе. Как пишет «Новый день», если сейчас за кубометр горожане платят 52 рубля 63 копейки, то уже с октября будут платить 59,41. Такие данные закреплены в постановлении региональной энергокомиссии. Таким образом, рост составит 12,88%. Напомню, в выходные из-за нештатной ситуации на западной фильтровальной станции водоканала половина Екатеринбурга осталась без воды. Позднее сообщалось, что модернизацию станции должны были завершить еще в прошлом году. Деньги на это собрали с населения в рамках тарифа, в который включили так называемую инвест-надбавку. Однако завершение работ перенесли на 2029 год, напоминает агентство. Визит замглавы администрации президента Сергея Кириенко в Екатеринбург связан с подготовкой к приезду Владимира Путина. Президент может посетить международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом говорят источники портала Ура.ру. Когда фестиваль в 2024 году проходил в Сочи, Кириенко также проверял площадку перед визитом президента. Еще один источник, близкий к федеральному правительству, назвал вполне вероятным приезд Владимира Путина в Екатеринбург в сентябре. Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург 12 августа, проверил объекты инфраструктуры фестиваля, провел встречу с губернатором Денисом Паслером. В природном парке «Оленьи ручьи» перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере «Дружба» и «Большому провалу». Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал «Шот». Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.

0: Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на Радио 7. Для слушателей старше 12.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что Эд Ширан с хитом «Bad Habits». Меня зовут Леонид Филиппов. Рад составить компанию всем в этот четверг на календаре 13 августа. И далее на радио ИСИ Анжелика Варум.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.

0: Дмитрий Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Анжелика Варум, далее на Радио Си Уикенд, а прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Это Максим Фадеев и Григорий Лепс, «Орлы или вороны» на Радио 7. На часах 12.31 на Радио 7 новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клеверпарк».
1: Добрый день. Огурцы стали самым подешевевшим в России продуктом. С начала года цены показали наибольшее снижение по сравнению с другими товарами в 2.5 раза. В январе килограмм огурцов стоил 299 рублей в среднем, в июле уже 121, сообщает РИА. Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области. Региональные власти обсудили такие планы с предпринимателями. Предлагается создать технопарк беспилотных технологий на базе Титановой долины, пишет газета «Коммерсант». Камерный театр в Екатеринбурге закрыли на капитальный ремонт. Завершить его должны через год. На время ремонта спектакли перенесут в Дом офицеров, пишет портал 66.ru. Из России хотят организовать больше прямых рейсов на индонезийский остров Бали. Также планируется развивать рейсы на Ламбок и Комодо, чтобы туристы из России могли летать не только на Бали, пишет ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО «ЭЗ ЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14,16 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Лера Москва. На часах 12.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Даррен Хейс, еще Spice Girls, Viva Forever и в самом начале Samantha Fox.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Медище, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ Мебель.
10: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и это Даррен Хейс. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Сия» инструментальная музыка Диего Модена.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантикпром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В результате атаки БПЛА в Башкирии пострадали 2 человека. Силы ПВО сбили над регионом 21 украинский беспилотник, 16 были перехвачены в Салавате. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, целью атаки стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тушат пожар, в том числе с помощью вертолета. 2 раненых доставили в больницу. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что после атаки в Башкирии загорелся их объект на территории промзоны. Сотрудники были заранее эвакуированы. В Свердловской области от имени ФСБ распространяют фейк о ветеранах СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», передает агентство ИАН. В подконтрольных спецслужбам Украины телеграм-каналах вброшено недостоверное видео о якобы задержании лиц, объединившихся в несуществующую структуру под названием «Спарта-Урал». Публикация сопровождается подписью ОТВ «Екатеринбург». Однако такой материал на телеканале не выходил, говорится в сообщении. Вымышленное событие фейковой новости пытаются связать с полпредом Артемом Жогой. Пресс-служба Свердловского регионального управления ФСБ подобного информационного сообщения и видео не распространяла, отметили представители спецслужбы, на которых ссылается ИАН. В Ирбите продолжает устранять последствия паводка. Накануне депутат Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал городу оборудование для откачки воды и просушки помещений, спецодежду, антисептики. Во время рабочего визита в Ирбит парламентарий также провел личный прием горожан. В Ирбите работают и активисты волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогали городу с первых дней паводка. На моторных лодках добирались в труднодоступные районы, оказавшиеся под водой. Эвакуировали жителей, домашних животных и скот, развозили питьевую воду и продукты питания. Аренда квартир подешевела почти везде, но не в Екатеринбурге. Из 70 городов рейтинга цены на съемное жилье выросли только в 5. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за июль составила 31 400 рублей. Это на 1,8% больше, чем в прошлом месяце. Подорожала также аренда в Краснодаре, Набережных Челнах, Смоленске. В остальных городах рейтинга съемное жилье стало дешевле. Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В 5-й части, которая развернется через несколько лет после 4-й, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, Кэмерон Диаз, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
7: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Be Loved, Sweet Harmony.

0: Радио Зим, музыка, которую мы любим, и треки повари Коза Сэй. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на Радио Си. Серж Диван.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
12: 18+. 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах половина второго. Делен Радио Си Ля Буш. А прямо сейчас новости Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. Мошенники начали отправлять россиянам фишинговые открытки перед Медовым Спасом. Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, пишет РИА. Популярные марки бензина 92 и 95 подешевели за последнюю неделю в Свердловской области на 1,2%. Это следует из данных Свердловскстата. При этом 98 бензин, наоборот, подорожал на 0,3% и стоит почти 96 рублей за литр. Ночь кино пройдет в Свердловской области 29 августа. Участвуют всего 185 площадок, 11 из них под открытым небом. В Екатеринбурге акция состоится на 20 площадках, сообщает Департамент информполитики. В Таиланде с октября изменится процедура досмотра багажа. Чемоданы и сумки отдельных владельцев будут проверять особенно тщательно. При этом аэропортовые службы Таиланда смогут вскрывать багаж без присутствия владельца, сообщает Ассоциация туроператоров России. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио ИСИ меньше слов и больше музыки. Это Маккензи Арумба. На часах 13.42 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Аура Дион с хитом Friends, еще и Enigma. И в самом начале Лаура Бренниган.
1: Реклама.
2: Пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-п

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
2: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Радио Зия, музыка, которую мы любим, это Аурадион, завершение золотой коллекции. На часах без 5:02, Далян Радио Зия, Анастейша, Left Side Alone, и перед этим инструментальная музыка, оркестр Поля Мария.
1: Реклама. 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борч, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Конечно, вы знаете. Знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. Лада Веста от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера Лада в Екатеринбурге, Глазурит. На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство проводит анализ оптово-отпускных цен крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области. Региональные власти обсудили такие перспективы на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Участники проанализировали шаги, необходимые для формирования межотраслевой экономики беспилотных технологий во всех сферах применения. Так, сейчас на Среднем Урале активно развивают беспилотные трамваи, грузовики, а также рободоставку. На территории кластера смогут вместе работать ученые, разработчики, производители электроники, индустриальные парки. Предлагается создать технопарк беспилотных технологий на базе Титановой долины, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня отправляется в Волгоград. Завтра там состоится матч 6-го тура чемпионата первой лиги против «Ротора». Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует бывший наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев выступают бывшие шмели Эмерсон и Аюпов. В этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется в пятницу 14 августа в 21:30 по времени Екатеринбурга. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил «Уралгидромет». По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 мм осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится, днем не выше плюс 20. Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирования отелей и апартаментов там в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к Черногории с предстоящим осенью введением визового режима, пишет ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1.5 раза. Самыми популярными у россиян стали Будва, Тивот и Подгорица. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио СИМ», спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим школьную и спортивную форму, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Оливия Адамс, Fool Me Once. Меня зовут Леонид Филиппов. Четверг сегодня, 13 августа. На календаре в ближайшей музыкальной перспективе на Радио 7 Hi-Fi и сразу после Алекс Ворон.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: От успешного интернет-блогера до не менее успешного исполнителя. Вот именно такой путь он проделал. Это Алекс Уоррен, только что на Радио Си. На часах 14:20, и к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си. Modern Token.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: Ленке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и это Уитни Хьюстон. На часах 14:31, далее на радио «Зи» Селин Дион, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клиберпарк».
1: Добрый день. МИД Японии выразил решительный протест из-за визита Владимира Путина на Курилы, которые японцы считают исконно своими территориями. Ожидается, что свой протест Токио выразит российскому послу, которого, очевидно, вызовут в МИД. В Екатеринбург с визитом прибыли вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Завтра в Екатеринбурге ждут главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а накануне в городе побывал замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пишет ЯН. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня отправляется в Волгоград. Завтра там состоится матч 6-го тура чемпионата первой лиги против «Ротора». «Урал» сейчас на 4-м месте с 10 очками, а «Ротор» на 5-м с 9. Матч «Ротор-Урал» начнется в пятницу в 21:30 по времени Екатеринбурга. Искусственный интеллект в России будут проверять на духовность и нравственность. Нейросети с плохим воспитанием тест не пройдут, пишет газета «Ведомости». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Кливерпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Кливерпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Кливерпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Кливерпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на радио «Сим», спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что «Йорш Оверкилл». На часах 14.43. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Хуанес Лакамиса Нейра, еще Ace of Base и в самом начале Крис Норман.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Сыр-сырка.

0: Петровки твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина, а в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСА Мебель.
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Фунто.
1: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Хуанес Лакамиса Нейран, далее на радио Си Тексас Амасан, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
2: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. В результате атаки БПЛА в Башкирии пострадали 2 человека. Силы ПВО сбили над регионом 21 украинский беспилотник, 16 были перехвачены в Салавате. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, целью атаки стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тушат пожар, в том числе с помощью вертолета. 2 раненых доставили в больницу. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что после атаки в Башкирии загорелся их объект на территории промзоны. Сотрудники были заранее эвакуированы. Огурцы стали самым подешевевшим в России продуктом. С начала года цены на них показали наибольшее снижение по сравнению с другими товарами в 2.5 раза. Если в январе килограмм огурцов стоил в среднем 299 рублей, то в июле уже 121, пишет РИА. Помидоры заняли 2 место как наиболее подешевевший товар. Цены на них упали примерно на треть, до 186 рублей. Следом идут апельсины, стоимость которых снизилась на 15%. До 138 рублей. В Свердловской области за последнюю неделю продолжилось снижение цен на сезонные овощи. Так, огурцы упали в цене до 96 рублей, помидоры до 192. Стал дешевле и борщевой набор. Картофель, капуста, свекла, морковь. Но за неделю подорожал сахар на 1.5%. Он стоит в среднем 82,70 за килограмм. Эксперты объясняют это разгаром сезона заготовок. В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино» на 185 площадках, сообщили в департаменте информполитики. Акция состоится в кинотеатрах, ДК, библиотеках, парках, торговых центрах, детско-юношеских клубах и других учреждениях культуры. 11 площадок будут под открытым небом. В Екатеринбурге акция пройдет на 20 площадках. В этом году программа «Ночи кино» впервые включает 4 отечественные картины, среди них семейное кино «Буратино», «Чебурашка 2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В 5-й части, которая развернется через несколько лет после 4-й, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, Кэмерон Диаз, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача 2-го дома в 4-м квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: И о погоде на «Радио 7», спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.

0: Жак, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 228-92-21.
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
9: Радио Си желает всем приятного аппетита и в подтверждение слов дарит промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы выиграть промокод, участвуйте во вкусной игре. По будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты. Продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: кстати, в прошлом году он впервые стал отцом и посвящает себя полностью семье, но в скором времени все-таки обещает к музыке обязательно вернуться. Это великолепный Тедди Свимс, только что на Радио Си, на часах 15:22, из музыки далее Сиси Кэтч и Эванесенс.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, это Evanescence. На часах 15:31. Далее на радио Зи Лешука, но прежде новости Елена Пипя, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. Мошенники атакуют избирателей. Им приходят сообщения от неизвестных. Те выдают себя за представителей ТСЖ и предлагают проголосовать через мессенджер, чтобы не ходить на участок. Никакого голосования через мессенджеры не существует, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет Интерфакс. Беспилотные трамваи запустят между Екатеринбургом и Пышмой уже в этом году. После получения нормативного документа технику протестируют без пассажиров. Если все хорошо, к Новому году беспилотники начнут возить людей, сообщил замгубернатора Дмитрий Онин. Водоканал поднимает тарифы на воду на фоне скандала с ее отключением в Екатеринбурге. Если сейчас за кубометр екатеринбуржцы платят 52,63, то уже с 1 октября будут платить 59 рублей 41 копейку. Тарифы закреплены постановлением РЭК. Подписчики собрали почти 500 000 рублей для семьи веселого молочника Волкера на оформление российского гражданства для его жены и троих детей. Фермер выразил благодарность всем, кто откликнулся. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погоде на радио 7. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлурга 80». За окном в эти минуты плюс 24. Завтра в пятницу дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов и больше музыки. На Радио 7 только что «Дежавю, I Can't Stop». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Гаррет Гейтс и Адриана Челентано. И в самом начале это Нита Тикарам.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а...

0: Мотопроводов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На радио «Зим» музыка, которую мы любим, и это Гаррет Гейтс в завершении «Золотой коллекции», далее на радио «Си» и «Мани», и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп. МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Длинная пробка копится на Серовском тракте на участке между развязкой на Среднеуральской и ЕКАДом. На онлайн-картах появилась отметка о ДТП, но официальной информации об аварии нет. По словам водителей, которые оказались в заторе, Серовский тракт перекрыли в оба направления. Одной из возможных причин перекрытий водители называют взрывы на ближайшем карьере. В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночи кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Среди них семейное кино «Буратино» и «Чебурашка-2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.
2: Реклама.

0: И погодим на радио 7 спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 25.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует сверху по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим и только что имоним. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 16:10 и далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Ти – музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Звезды в лужах, делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: радио 7 музыка, которую мы любим, и это Натали Брули. На часах 16:31 на радио 7 новости. Спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Здравствуйте. Москва пока не получала официальных предложений о возможном моратории на боевые действия в Черном море, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Турецкие СМИ ранее анонсировали вариант, при котором Анкара предложит создать два отдельных коридора безопасности для коммерческих судов, следующих в Россию и на Украину. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию к Новому году. По информации областного правительства, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до сентября. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, пишет портал 66.ru. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получил условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье работу с психолого-педагогическим консилиумом. Также классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение 3 дней. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на радио ИСИМ. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 24. Завтра в пятницу дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Брайан Адамс на часах без 15.05 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Алекс Хайберн, еще и Тайп, и в самом начале Bengals City on a Flame.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСА Мебель.
6: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Золотые хиты на Радио Си, и только что Алекс Хэбёрн, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Шер с хитом «Белив», и перед этим инструментальная музыка.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии, заявили в МИД России. Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус островов, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Кружко, комментируя вызов российского посла в МИД Японии. Коммерсант напоминает, что Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов в Хабамае. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открыли сегодня в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП Екатеринбург. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Испанский скейтбордист Дэнни Леон выполнил трюк на фоне солнечного затмения. Ролик в соцсетях набрал более 77 миллионов просмотров. Вечером в среду жители Европы могли наблюдать полную фазу затмения солнца, и СМИ различных регионов сообщали о наплыве туристов в районы с наибольшей длительностью солнечного затмения. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до 400 миллионов долларов. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь, гроза. Ночью до плюс 16, днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: яркий и узнаваемый хит, во многом из-за необычного исполнения фальцетом Portugal The Man Feel It Still на радио Си 103.7 FM. Калашников с вами, прекрасного всем нам настроения, летим далее, Стас Пьеха через минуту, город детства.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная реклама. Информация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 186671807.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднение к этой минуте на 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это Московская от Фурманова до Щерса, плотно на ЕКАДе от реки Березовка до 13-го километра, на Трудовой Губахинской проезжей. Стоят машины от Березовского тракта до Норильской, также на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова. И отмечу самые загруженные магистрали, точнее магистрали – это Московская по направлению к Объездной. Здесь сейчас 7 баллов, затруднение нестандартное.
1: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня у нас очень комфортный в плане погоды летний вечер. Уверен, многие после работы прогуляются по такой вот погоде. Слушаем классную музыку. Милен Фармер только что. Ну а дальше на радио Си Кенни Джи и Луи Армстронг. What a wonderful world.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Полина Гагарина. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Рея с хитом Натали Донт буквально через полторы минуты покажет о важном и интересном в новостях Александра Короткова на Радио 7. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как пишет «Коммерсант», в ночь на 12 августа «Кубань» подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. Причиной перекрытий и пробки на Серовском тракте назвали специальные работы, которые требовали повышенных мер безопасности. Ограничение движения назвали кратковременным. Сейчас движение по Серовскому тракту свободное. Водители в комментариях предполагали, что полностью движение перекрыли из-за взрывных работ на карьере вблизи трассы. Радиостанция «Судного дня» научилась ругаться. УВБ-76 в четверг передала в эфир 4 слова, одно из которых оказалось бранным. Добавлю, логи радиостанции «Судного дня» в ежедневном режиме публикуют специально созданный для этого телеграм-канал. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь, гроза. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
9: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентства недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: «Русский размер» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас на старте золотая коллекция. Включаем Маранди, перед этим хит 2000-го «Суприм», это Робби Уильямс. И начнем с «Роксет», нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: Пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-кум. Пуни-кум авто с пробегом. Уникум зимой и летом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» «Ежика» 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская улица от Фурманова до Щерса. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до 13-го километра. Отмечу трудовую Губахинскую проезжую от Березовского тракта до Укромного переулка. Космонавтов от Совхозной до Ломоносова. Самая загруженная магистраль – это Московская по направлению к объездной.
3: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Маранди Angels в финале золотой коллекции часа. Дальше слушаем Криса Дебурга Let It Be, замечательный кавер на известный хит, но через минуту музыка понятная без слов. Same Prue на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Сегодня в Кировском сметана Полевское 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка молочный 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
6: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз».
6: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп. МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Кикшеринг Яндекса рассказал о блокировках для подростков, которые пытаются пользоваться прокатными самокатами. В Екатеринбурге почти 11 тысяч владельцев аккаунтов получили приглашение сервиса пройти дополнительную проверку с помощью фотоконтроля. Поводами являются обращения в поддержку с фото и видео, на которых на прокатном сим под тем или иным аккаунтом человек, которому, возможно, не исполнилось 18. В Екатеринбурге не смог пройти фотоконтроль каждый 10-й пользователь. Прокатного самоката, пишет «Новый день». В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночь кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в Департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, даже гроза, ночью до +16, днем до +24.
2: Реклама.

0: Жак, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Петербург, Let It Be на радио Си, золотые хиты. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на радио Си, минута драйва. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссобалт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации.

0: Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
2: Вы слушаете Радио Си. Дальше «Звезда по имени Солнце». Кино. Вчера у нас было солнечное затмение. Жалко, что на Урале уже к этому моменту солнце спряталось, и, собственно, этого астрономического явления мы не видели. Но зато сегодня в социальных сетях огромное количество фотографий вот этого вот солнечного затмения. Очень красиво.
3: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойный.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-839-902.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» с заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 5 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Щерса от Машинной до Московской улицы. Щербакова стоит от улицы Залесья до Павлодарской. Московская от Памира-Тольятти до Фурманова. Опять же, Московская от объездной дороги до Щерса. И отмечу Трудовую, Губахинскую, проезжую от Березовского тракта до Норильской улицы. По магистрали самые загруженные – это 8 марта к Ботанике, Московская в обе стороны.
12: Реклама.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Радио Си 103.7 FM.

0: эмоциональная, цепляющая вещь, аркада, игра — это Дункан Лоуренс на Радио Си, музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше, через минуту, например, Саваш Радио.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
4: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖК Б26 от SKM Development в Автузградке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: классный хит, создающий такую атмосферу уюта, тепла, грею, счастья. Ёлка, только что на Радио Си золотые хиты. С нами дальше One Republic, слушаем новинку Need Your Love, это через 3 минуты, а сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: реклама. Вкусная игра на Радио Си набирает обороты. На этой неделе вас ждут новые кулинарные задания. Ну и, конечно, вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням. Ловите после 8 утра вопрос. Дозванивайтесь и отвечайте верно. И выигрывайте. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше. Золотая коллекция на Радио Си. Араша и Лена, Майкл Джексон и Квин.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали, негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо, Екатеринбург, Щербаков. Limpopodifispark.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Щерса от Машинной до Московской. Щербакова стоит от Прониной до Павлодарской. Верхотурский проезд, проспект Космонавтов стоят от ЕКАДа до улицы Бакинских комиссаров. Шаумяна отмечу от Ясной до Московской улицы. По магистралям самая загруженная Ленина к Визу. И также отмечу Московскую в обе стороны.
14: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
15: Радио «Си». 103.7 FM.
16: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
17: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Араш и Елена. Broken Angel в финале золотой коллекции часа на Радио Си. Ace of Base дальше, а через минуту Роберт Майлз, Children на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Уникум, уникум, уникум, уникум, уникум, авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: 45.
1: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
2: 103.7 FM. Радио «Си».
3: Сейчас на радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Тимбуке 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Пешеходный тоннель под улицей Куйбышева планируют открыть уже в ноябре. Строительную площадку сегодня посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам мэра, строителям удалось сократить сроки работ, которые требовали закрытия движения автомобилей и трамваев по мосту. Улица Куйбышева благодаря этому открыта на 3 недели раньше срока. В ближайшие 2 месяца строители будут выполнять работы непосредственно в подземном переходе. Получится светло, комфортно, а главное – очень удобно для жителей, цитирует Алексея Орлова официальный портал Екатеринбурга. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию к Новому году. По информации областного правительства, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца августа. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации. Об этом пишет портал 66.ru. В районе Фетхе в Турции сегодня загорелся туристический катер. По данным СМИ, судно перевозило 115 человек. После начала возгорания все пассажиры надели спасательные жилеты и выпрыгнули с катера в море. Идет спасательная операция. В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что связались с крупными туроператорами, которые работают с этим турецким направлением. Они не подтвердили нахождение организованных туристов на борту горевшего судна. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама.

0: Ленинский Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность. Будет дождь и даже гроза. Ночью обещают синоптики до плюс 16, а днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Уверен, кто-то уже приготовился набирать номер радио Си. Играем в «Третий звонок». Кто дозвонится третьим, тот и заберет пригласительные билеты на спектакль-концерт «Мюзик Холл 12+». Дозванивайтесь третьим 235-103-7 и приз ваш. Играем в «Третий звонок» 235-103-7.
2: Реклама.

0: Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31 августа 2026 года.
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. За минувшие полчаса стало гораздо свободнее. В Екатеринбурге отмечу крупнейшее скопление машин. Это Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Амундсена отмечу от Волгоградской до объездной дороги. Московскую от объездной до Волгоградской. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской улицы до 8 марта.
6: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз. На радио Си играем в третий звонок.
1: Добрый вечер. Я опять, наверное, первая.
0: Когда были первой в предыдущий раз?
1: Ну, месяц, наверное, назад.
0: Понятно. Вы номер один, все правильно догадались.
1: Я рада.
2: Добрый вечер, Анатолий.
0: Анатолий, вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Передаю привет городу Реж, Екатерине.
3: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Анастасия.
0: Расскажите, как ваш рабочий четверг?
3: Очень насыщенно и интересно. Сегодня с наставником познавали загадки финансового мира.
0: Ух ты, расскажите, я думаю, сейчас...
3: Методы разрешения.
0: Я думаю, сейчас многие погромче сделали. Что там за загадки такие? Как улучшить свое финансовое состояние?
3: Ну, скорее, как сберегать и не растерять свое финансовое состояние.
0: Ну, в двух словах, что нужно делать?
3: В двух словах, нужно очень грамотно, обстоятельно относиться к различного рода инвестициям и использовать их.
0: Спасибо вам за такую мудрость. Давайте в ответ вручу вам приз. Вы номер три, и ваша инвестиция в звонок оправдалась. Вы получаете пару билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл». Поздравляю вас!
3: Ой, спасибо, Роман, спасибо, Радио Си!
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам де Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре Парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, но а дальше вернемся к музыке.
4: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: В планах ремонт? Идите смело. Магазин «Пиастрелла».
12: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
13: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

МС. Музыкальный пульс Екатеринбурга. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: они, You Will Never Know, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше слушаем Three Doors Down, также Soul Asylum, Runaway Train, а начнем золотую коллекцию с Джо Дассена, немного французского шарма на Радио Си.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
8: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской улицы. Плотно на объездной дороге от Громова до Амундсена. Отмечу еще ЕКАТ от Высоцкого до 13 километра.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Золотая коллекция «Радио Си».

Beatles Down на радио Си в золотой коллекции часа. Raymond Tonight на старте. Слушаем буквально через 7 минут этот хит, а пока музыка понятная без слов. Скрипачка Ванесса Мэй. Контраданза. Контраданза.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Днем в четверг Россия и Украина провели также обмен телами погибших. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер. Добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», — заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на завтра 83.81, евро 96.75.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 16, днем плюс 22-24. Примерно такая же температура воздуха в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Австралійське поп-діва Кайлі Мінок «In Your Eyes» на радио Си 103.7 FM. К музыке мы вернемся совсем скоро, пока поговорим об автомобилях. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Желаю всем нам приятного летнего вечера, хотя в плане погоды могло бы быть и чуть более солнечно. Далее слушаем классную музыку. У нас Валерия через минуту «Маленький принц» на Радио Си.
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в доме «Культурный» от SKM Development в Автузгородке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ООО «СЗ SKM Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на Радио 7. Для слушателей.

0: смысловые галлюцинации, ну или просто глюки, последнее признание только что на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее у нас свежая песня «Die on this Hill», это Сиена Спиро, а сейчас гороскоп Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. С вами Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Мы подготовили три классные песни. Например, услышим Кэти Перри, чуть раньше Pretenders, а начнем с солнечного хита «California Dreaming». Это Beach Boys на Радио 7.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставит поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
8: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: На радио Си в золотой коллекции Кэти Перри «Hot and Cold», то горячий, то холодный. Дальше вот как раз узнаем, будет ли горячо или холодно в плане погоды завтра. Нас ждет прогноз погоды буквально через пару минут. Также услышим Скорпов «Does Anyone Know?», а пока музыка понятная без слов. Поль Мориа, прости мне этот детский каприз. Спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на пятницу переменную облачность. Будет небольшой дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 14-16, днем плюс 22-24. Примерно такая же температура воздуха в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Желаю вам отличного вечера. Спасибо, что проводите его в компании великолепной музыки Radio C. У нас только что The Future X, This Kind of Love, ну а дальше музыкальный нон-стоп. Слушаем Шаде, обволакивающая песня Smooth Operator, чуть раньше Teddy Swims и сейчас Spleen на Radio C. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.

0: Петровке твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Дани и Тереза, чуть раньше Лиан Раймс, Can't Fight the Moonlight, это через 3 минуты. А начнем золотую коллекцию с Сандры на Радио Си.

0: Дани и Терезы в финале золотой коллекции этого часа на Радио Си. Романтический вечер стартует буквально через пару минут. Начнем его с хита «The Blue Cafe» Крис Ри. А сейчас музыка, понятная без слов. Тема любви из фильма «Ромео и Джульетта». Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики на пятницу переменную облачность. Будет небольшой дождь, гроза. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Романтический вечер на Радио Си. У нас только что Эния, Only Time. Дальше компанию составят Эдвард Майя и Вика Жигулина. Стерео Лав, тем любви. Продолжим, но сейчас гороскоп. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на 14 августа, пятницу, переменную облачность. Будет небольшой дождь, даже грозу обещают. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Кенни Джи, Гавана на радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.